Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Молодые казахстанские режиссеры завоевали награды на кинофестивалях в Канаде и России. В Гонконге показали казахстанский мюзикл на песне Шамши Калдаякова. В Шымкенте стартовал региональный буткэмп «Креатив Шифт». Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Студенты Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова получили 3 награды на международных кинофестивалях в Канаде и России, передает Елорда Инфо КЗ. На Лун Фильм Фестиваль в Оттаве студент 3-го курса Ерхат Ерсаинов занял 3-е место с фильмом «Потерянный остров». Фестиваль направлен на поддержку молодых кинематографистов и объединяет фильмы, посвященные природе, миру и защите животных. Еще 2 награды представители академии завоевали на 4-м международном студенческом фестивале «Восхождение» в Москве, куда вошли 50 картин из 7 стран СНГ. Фильм «Пуповина» выпускника программы режиссура анимации Бауржана Адаева победил в номинации «Лучшая режиссура анимационного фильма». Также картина «Май» студента 4-го курса направления режиссура игрового кино Мырза Махамбета была удостоена специального приза жюри за первые шаги в актерском мастерстве. Кинофестиваль «Восхождение» прошел в рамках форума кинообразования, совместные образовательные проекты государств СНГ во Всероссийском государственном университете кинематографии имени Герасимова. Песни Шамшика Алдаякова прозвучали в Гонконге. На кинофестивале «Асиан» показали казахстанский мюзикл «Бакыт Кушагында», первый в истории отечественного кино фильм, сюжет которого целиком построен на известных песнях. Картину снял режиссер Санат Шапашев, выпускник Нью-Йоркской киноакадемии. Генеральный консул Казахстана в Гонконге Бауржан Досмамбетов назвал язык кино уникальным инструментом культурной дипломатии. По его словам, участие в фестивале такого масштаба помогает наладить живой диалог между народами и открыть международной аудитории новые грани современного казахстанского кино. Показ познакомил гонконгскую публику с богатой культурой Казахстана и стал шагом к укреплению гуманитарных связей между Центральной и Юго-Восточной Азией. В Шымкенте стартовал региональный буткэмп программы «Creative Shift», направленный на развитие и масштабирование проектов в сфере креативных индустрий. В буткэмпе участвуют авторы, предприниматели и команды, представляющие аудиовизуальное производство, музыку и сценическое искусство, визуальное и прикладное искусство, литературу, медиа и искусственный интеллект. В течение недели под руководством экспертов участники будут разрабатывать бизнес-модели, изучать инструменты продвижения и монетизации, работать с целевой аудиторией и определять возможности для дальнейшего развития проектов. Отдельные модули посвящены дистрибуции, ценообразованию, защите интеллектуальной собственности, привлечению партнеров и инвестиций, а также подготовке к питчингу. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Будем бережно относиться к матери природе. Чистый Казахстан.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Вице-президент Казахстана Ерлан Карин встретился со съемочной командой международного кинопроекта. Новые награды для деятелей культуры появятся в Казахстане. Алам Бурибаев с большим успехом выступил в Мадриде. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Вице-президент Казахстана Ерлан Карин встретился со съемочной командой международного кинопроекта, которую представили всемирно известный режиссер, киноактер Джеки Чан, а также зарубежные казахстанские продюсеры Эсмонт Рен, Рустем Умаров, Игорь Цай и Орынбасар Кудайбергенов, передает Алматы ТВ. В ходе встречи стороны обсудили вопросы международного сотрудничества в сфере кинематографии, а также возможности дальнейшей реализации совместных кинопроектов. Ерлан Карин отметил, что президент Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию новых технологий, креативных индустрий, созданию условий для реализации творческого потенциала граждан. Вице-президент подчеркнул, что реализация таких крупных проектов в Казахстане способствует развитию отечественной киноиндустрии, ее профессиональному росту и продвижению страны как перспективной площадки для международного кинопроизводства. Особое внимание было уделено применению новых технологий в сфере кино. В завершении встречи Ерлан Карин поблагодарил Джеки Чана за его особенно теплые отношения к Казахстану и пожелал всем участникам проекта дальнейших творческих успехов. Новые награды для деятелей культуры появятся в Казахстане. Курултай одобрил изменения в закон Республики Казахстан о государственных наградах Республики Казахстан в первом чтении, передает Казинформ. Как сообщила депутат Лязат Жылкыбаева, законопроект направлен на исполнение поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученного на открытии первой сессии Курултая. Речь идет о введении медали Шамши Калдаяков и почетном звании Казахстанның еңбек сіңірген суретшісі. По словам депутата, новые награды станут одним из механизмов государственной поддержки национальной культуры и признания заслуг граждан, посвятивших себя музыкальному и изобразительному искусству. Главный дирижер театра «Астана-Опера», заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии Республики Казахстан Алан Бурибаев выступил со знаменитым классическим оркестром «Святой Чечили» на крупнейшей концертной площадке Испании в Национальной музыкальной аудитории Мадрида. Под управлением казахстанского маэстро коллектив представил насыщенную программу из шедевров эпохи романтизма, искрометную увертюру «Карнавал» Антонина Дворжака, виртуозный концерт для скрипки с оркестром Петра Ильича Чайковского, где сольную партию исполнила южнокорейская скрипачка Сайон Юн, и монументальную симфонию номер 2 Яна Сибелиуса. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио Классик. Камертон. Настройся на классику.
2: Добрый день. В эфире программа, которая поможет всем нам лучше разбираться в академической музыке. Задумывались ли вы, как часто сегодня мы употребляем слово «классика» и что под ним подразумеваем? Ответ на поверхности. Чаще всего мы произносим его, имея в виду нечто идеальное. Стремление к идеалу также свойственно человеку, как потребность дышать. По большому счету, в самом представлении об идеале мало что изменилось. Стабильным остается и его недостижимость. Легче всего метание человечества в поисках идеала можно проследить в искусстве. Оно же ярче всего демонстрирует поиски пути к его достижению. К середине XVIII века эпоха барокко в музыке сходит на нет, и наступает эпоха классицизма. Композиторы подустали от пышности, за которой часто мысли было и не разглядеть, и вслед за живописью вспомнили об античной культуре как о художественном каноне. В музыке появляются возвышенная отвлеченность, пафос разума, порядка и гармонии, утверждение первичности долга над чувством. Процесс перехода к классицизму начался к концу XVII века. Не последнюю роль здесь сыграло изменение мировоззрения с религиозного на светское. Если коротко, то рационализм, стройность и логичность. Вот три столпа музыки эпохи классицизма. Тогда же произошло строгое деление на высокие и низкие жанры. Высокое искусство строилось на античных, либо религиозных сюжетах и выражалось торжественным языком. Низкое говорило на просторечии и отражало народный быт. Смешивать эти жанры классическое искусство запрещало. К слову, музыкальный классицизм не без оснований считается стилем, а не просто эпохой. Как, к примеру, барокко. Сочинение композиторов этого исторического этапа отличает ярко выраженное художественное единство тем, образов, языка и формы.

Развитие новой музыкальной культуры породило в Европе возникновение множества частных салонов, музыкальных обществ и оркестров. В моду вошло проведение открытых концертов. Столицей музыкального мира стала Вена. Три великих имени, вошедшие в историю как венские классики – Йозеф Гайден, Вольфганг Амадей Моцарт и Людвиг ван Бетховен. Высокий стиль музыки и богатое образное содержание, выраженное в простой, но совершенной форме, определяющие черты их творчества. При этом все они виртуозно владели самыми разными музыкальными жанрами – от бытовых песен до симфоний. Простота и непринужденность высказываний композиторов-классиков могла бы иногда показаться современному уху банальной, если бы музыка их не была столь гениальной.

каждый из венских классиков обладал неповторимой индивидуальностью. Гайден и Бетховен больше тяготели к инструментальной музыке. Моцарт был универсален во всем. Каждый из них был не только воплощением классического музыкального искусства, но и достаточно стремительно двигал его к следующему этапу развития – к романтизму, оказываясь всегда на шаг впереди современников. Мы обязательно расскажем о каждом из них в отдельной передаче, ведь именно их творчество – основа основ, ставшая отправной точкой для музыкантов будущих поколений. На сегодня все. До встречи!

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Каждое доброе дело начинается с соблюдения закона. Давайте вместе соблюдать порядок и укреплять будущее нашей страны.

0: Классик радиосы.
1: Будем бережно относиться к матери природе. Чистый Казахстан.
2: Это было так красиво.
3: Это будет площадка, где тебя талантливо. Вы получаете.
0: Культурная мозаика с Женеей Аубакировой.
4: Добрый вечер, дорогая Лила. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Как мы и обещали, мы продолжаем увлекательнейший и приятнейший разговор с Лейлой Айтмухановой. Она представитель компании «Шеврон» и занимается социальным партнерством, социальным, культурным, образовательным партнерством между двух стран.
5: Да? Можно так сказать, да.
4: Добрый вечер, Лейла.
5: Добрый вечер, Женя. Тоже, если возвращаться к нашим программам, да, почему мы так много внимания уделяем образованию? Потому что мы через работу сказали, что и это тренировка, и обучение, и практика. Ты должен постоянно тренироваться, совершенствоваться. И с чем мы сталкиваемся, к сожалению, в школах, да, часто? И почему вот это было деление на дисциплины? Потому что было удобно, наверное, делать человека таким очень простым. Ты вот идешь такой простой дорожкой в одном направлении. А сейчас, мне кажется, что и школьникам, самим детям это неинтересно, да, и нам хочется, чтобы дети были, ребята были, и все люди были более сложно сочиненными, более сложными. А для этого нужно понимание искусства, как вы говорите, и науки, и читать много нужно, и общаться много нужно тоже, да?
4: Я сижу такая довольна слышать этот разговор. Правда, сейчас мир так быстро усложнился, или он, может быть, накопил просто какое-то количество знаний, и раз все как взрыв, как революция. Потому что искусственный интеллект – это сумма всех знаний человечества, и она доступна каждому. Это же невероятно. Ты только возьми.
5: Да.
4: Ты имей возможность взять это.
5: И с это умом тоже,
4: с умом, да,
5: продуманно, этически.
4: Потому что, ну, я знаю, что люди используют простовато в обычной жизни, а те, которые специалисты, они потрясены, что какие возможности открываются-то. Тот же вайб-кодинг-то. Такие возможности раскрывает сейчас для учебного процесса, для организации процесса. Интересно, что недавно был такой эксперимент у нас. Молодым педагогам предложили с помощью платформы научиться тому, как по-новому все-таки общаться сейчас с учениками в рамках этой платформы. Всё. Ну и вот, и получилось так, что кто как отнесся к этому заданию, кто-то как школьник прохалтурял, не было времени. Кто-то воспользовался чатом GPT, кто-то по-настоящему поработал, да? И когда вот отчет получил, и там все расписано, кто как, по фамилиям точно все, да? То есть это вообще какая-то сказка. То, что раньше надо было время потратить, разработчиков приглашать, там все.
5: А как вы думаете, с технологиями сейчас у людей будет больше возможностей и желания творить?
4: Это зависит от человека, да. Если человек расположен. Потом это же изменение сознания в принципе, потому что одно дело опытные педагогики, которые привыкли уже, ну вот как они привыкли, они уже набрали сумму знаний, технологий, все, да. Молодые педагогики, которые не имеют этого, конечно. Ну и самое главное, что меняется роль педагога абсолютно. То есть он уже не тот, который получил задание сверху и то же самое давит на ученика там, да, вот ты должен, я тебе сказал, ты должен повторить. А это уже не работает.
5: Да.
4: И поэтому роль педагога как наставника абсолютно меняется. Сотрудничество, забота, творчество. А все ли люди способны к этому, да? Это надо себе разрешить, надо не бояться.
5: Не бояться, да.
4: Не бояться, потому что сколько десятилетий мы жили под принуждением, что вот так норма. Нам сказали, мы должны выполнить, да. Кому-то легко удается. Есть дети, которые легко сказали и выполнили, ничего не стоит. А есть дети, которые, во-первых, медленнее воспринимают, во-вторых, не хотят. Почему это? Мне это неинтересно. Тем более, столько сейчас альтернативы. Да?
5: Нельзя поучиться, да. Но интересно тоже, вот с чем мы наблюдаем всегда, что происходит с нашими программами, с людьми, с командами. И тенденция последнего времени, что, ну, вот вы сказали, что учитель совершенно другую роль занимает, да? А что еще важнее, интереснее, мне кажется, что ученик становится тем же учителем. То есть это такое обучение в обратную сторону.
4: Абсолютно.
5: Или, как вы сказали,
4: как часто
5: взаимное.
4: Учителя спрашивают.
5: Да.
4: Абсолютно поменялось время, потому что сотрудничество абсолютно необходимо, причем нам, взрослым, с молодым поколением. И если у них есть возможность нам хорошо объяснить, они просто похихикать и сказать, отмахнуться, да, я где-то читала, что все время взрослые педагоги спрашивают: ты помоги мне вот это сделай, вот это. А молодые говорят: нет у нас времени все время помогать. То есть это момент конфликтный.
5: Да, тут, конечно, совершенно другие пространства для взаимодействия между педагогом и. Но у вас, кстати, в школе, так как моя дочь, я вот упоминала, училась у вас.
4: Давно это было?
5: Да, 2016-2017, да. То есть относительно недавно. Она говорит, что у вас уже тогда был сильный фокус на музыке и математике.
4: Да.
5: То есть вы уже тогда соединяли дисциплины и пытались органично интегрировать все это.
4: И у нас задолго до пандемии уже шло воспитание навыков онлайн-обучения.
5: Да.
4: Такое не такого простого, там, что экраны что-то вещают, а по-настоящему все эти программы использовать и интерактивные уроки. То есть все возможности, чтобы использовать по-настоящему, а не неформально. И я помню, что это было сопротивление. Ну, такое естественное сопротивление. Зачем? И так хорошо. А как пандемия началась, как быстро все схватили. Ой, оказывается, как хорошо, что мы изучали-то. И мы прошли эти тяжелые годы, более-менее благополучно, не потеряв, не растеряв, сохранив лояльность наших родителей, учеников. Ой, как интересно, Лила, через сколько времени мы встретились и о чем уже сейчас разговариваем.
5: И уже как будто бы столько эпох прожили, правда?
4: Абсолютно.
5: Такое интересное ощущение, да.
4: Помню, что я в каком-то 70-м году или 80-м мечтал, неужели когда-нибудь мы будем разговаривать друг с другом, и видно будет эта картинка. Представляете?
5: Да.
4: Я мечтал, как о несбыточном. Эти пейджеры, это Nokia.
5: Да, Nokia, большие трубки, а потом уже все это менялось. Да.
4: Сейчас как-то жизни без этого нет, как будто. А если электричество вдруг пропадает, мы сразу тогда и
5: все
4: как без рук. Что еще расскажете? Какие программы шевронские в последнее время?
5: Я, наверное, скажу о той, которую мы сейчас с вами вместе, да, потому что мы такие союзники, партнеры в этом большом проекте. Программа со Смитсоньяном, вот то, что
4: я совсем не в этом проекте, но я двумя руками как бы сочувствую.
5: Да, вы сочувствуете, но мне кажется, вы поддерживаете тоже эту команду, поэтому да, без вас тут уже никак. Это потому, что участвуют музыканты наши,
4: да,
5: казахстанские.
4: Это все мои студенты.
5: Да, это все ваши студенты, поэтому так или иначе с этим связано.
4: Которые закончили, сейчас самостоятельно выступают. Да.
5: А на самом деле идея такая интересная. Она появилась у предыдущего посла Казахстана в США. И он захотел, чтобы создался такой фонд культурного наследия Казахстана. Но именно в США, и именно со Смитсоновским музеем. Потому что это центральный музей в Вашингтоне, причем это комплекс музеев. И мы стали первой компанией, которую поддержала. Да, и в 2024 мы подписали меморандум со Смитсониан, то есть Шеврон, посольство Казахстана, Смитсоновский музей. И мы решили, что так как у нас уже программа есть действующая с мастерами-ремесленниками, то есть сохранение традиционного культурного наследия, то мы интегрируем первую эту программу. А дальше наши коллеги из Смитсоновского музея рассказали президенту Токаеву в прошлом сентябре о вот этой программе. И он сказал: замечательно, я тоже хочу, чтобы мы, как казахстанское правительство, участвовали. И выделил столько же денег, сколько Шеврон, на эту программу. Он сказал: я заинтересован в музыке. И именно поэтому тогда Самрук Казана обратились к Рушан и команде в консерватории, что давайте мы включим музыку, сделаем что-нибудь очень интересное и полезное.
4: Как хорошо.
5: Команда работает.
4: Атусон это был когда-то город побратим.
5: Он до сих пор город побратим. Да, и до сих пор там люди знают об Алмате и понимают, что мы как бы их сестры, как мы город побратим или посестрины, не знаю уже, как сказать. И Атусоне в этом году в октябре проходит большой фестиваль, называется Tucson Meet Myself. И Казахстан решили представить вот основной площадкой этого фестиваля через музыку нашу.
4: Это в октябре.
5: Это в октябре, в середине октября, да, Рушан. Наша группа «Хасак» поедет, поедут наши музыковеды, Рушан говорила, и поедут наши мастера-ремесленники. У них такое совместное творчество и представление Казахстана будет. Но это с намерением, что в следующем году будет большой юбилей. Помните, на Молле в Вашингтоне, вот перед Конгрессом, есть такая большая площадка.
4: Аллея,
5: ну такая огромная аллея, я даже не знаю, как ее называют. Ну, Молл они называют.
4: Молл называют.
5: Да, и там проходит фестиваль Smithsonian Folk Life Festival. И идея центральная, чтобы Казахстан был также представлен, причем всеобъемлюще представлен на этом фестивале. Вот, мы работаем в эту сторону, и Рушан с командой, и мы со своей стороны,
4: и средства,
5: и Смитсоновский. Вот сейчас ищем средства. Какие-то дает Шеврон, какие-то дают еще несколько компаний американских. Самрук тоже обещали, но пока вот идут переговоры. Поэтому, да, поэтому будет такая представленность хорошая Казахстана
4: в следующий
5: год.
4: Время?
5: Это, скорее всего, июль.
4: А июль?
5: 2027 года.
4: Чудесно. Наконец я поняла насчет еще ремесленников, потому что Рошан рассказала про музыкальную часть.
5: Да, и в последующем идея такая, что этот культурный фонд Казахстана, да, мы его так называем, он как раз и будет площадкой для того, чтобы не только музыка и ремесло продвигали. Да,
4: художники.
5: И художники, это visual arts, да, это и театральное искусство, и, возможно, что-то еще. Ну, то есть это такая идея и большое желание всех сторон.
4: Как хорошо. То есть если вы начинаете, то уже других подтянуть как бы
5: легче,
4: да, будет, легче,
5: да.
4: Будет, легче,
5: да.
4: Будет, да. Ой, ну замечательно. А с университетами, наверное, тоже общаетесь?
5: С университетами мы общаемся тоже. Но в основном это были технические университеты. Мы с Сатпаев университетом работали.
4: Сатпаев, какой там шикарный ректор.
5: Да, сейчас там, кстати, очень динамично.
4: Динамично. Я прямо к нему уже два раза ходила посмотреть, просто что это у нас возможно в нашей стране.
5: Да, с КБТУ мы работали, с Назарбаев университета.
4: Отлично.
5: Ну, то есть вот такие ведущие технические. От Иралский университет еще.
4: Отлично.
5: Так что такие у нас разные программы. У нас есть программы в области здравоохранения. Мы очень много работаем с интеграцией детей с инвалидностью. Mm-hmm. То есть это и оздоровительные программы и методики. Это и психологическая помощь, помощь мамам, у которых дети с инвалидностью. Ну, то есть у нас есть социальная часть. Mm-hmm. Есть филантропия, когда это просто благотворительность. А есть вот такие длительные программы, где ты не получишь эффекта сразу, да, и поэтому нужны какие-то инвестиции долгие, чтобы понимать, что что-то сдвинулось и произошло.
4: Это просто поразительно. Ну, мы как бы сначала, вы помните, начинали с посольствами, с иностранными компаниями, а потом после, ну, 4-5 года, когда экономически стали развиваться, уже особенно, ну, не было времени, потому что у нас были бюджеты, ходили в правительство, ходили в парламент. Вот, и тогда стали понимать, что такое получить, не только получить деньги, а как потом отчитаться. Что если ты неправильно отчитаешь, тебе в следующий раз никто не даст. А более того, ну, сложные были, сложные требования, и всему старались соответствовать, учились этому, как заполнить, потом, я не знаю, кипы документов, и тому, как наглядно, какое количество людей, как шел процесс. То есть научились. Я не помню компании, к которой бы я не обращалась в Казахстане, да. И они все, вот особенно когда был подъем, так или иначе реагировали. Ну, потому что это консерватория, конечно.
5: Конечно.
4: Хорошо, да, да. Да. Ну, это серьезная работа. И последние годы, с 2011 года, мы с Амрук Казна работали практически каждый год. И тоже эти кипы документов, это отчетность сложнейшая, эти все процедуры, все сметы. Да, то есть мы знаем, что такое не просто творить, а как еще создать условия для того, чтобы творить.
5: Да.
4: И это никто нам не сделает, мы сами должны. Да?
5: У нас, вы знаете, у нас порядка 20-25 проектов в год.
4: В год бывает. Да,
5: они, опять же, разного размера, разные темы мы затрагиваем, но всегда направлены на развитие человека и человеческого потенциала. И вот с каждым годом наблюдаем, кстати, что меняется, вот вы спрашивали вначале, это то, что организации становятся гораздо сильнее.
4: Да.
5: Люди уже...
4: Научены.
5: Люди абсолютно мирового уровня. То есть любую организацию нашу возьми, с кем вот мы в частности работаем, это эксперты в своей области, это люди, умеющие прикладывать, как бы собирать ресурсы.
4: Mm-hmm.
5: Они умеют создавать команды, они умеют воплощать идеи в жизнь.
4: Вот это важно, потому что какие мы начинали, да?
5: Да, вот начинали мы учились, да, там, да, по шашкам, да.
4: Да.
5: А сейчас это уже очень крепкие организации. Мы гордимся нашими партнерами, потому что это потрясающие...
4: Они хотят сотрудничеством с вами.
5: Да, они такие звездочки, это все люди зажженные, которые внутри...
4: А можете кого-то назвать?
5: Да, у нас, знаете, есть Захира Бегалиева, кстати, вот она сейчас стала депутатом в Курултае. И она всю жизнь посвятила тому, что она сама человек с инвалидностью и работает. У нее ITHME организация, и проект, который мы вместе делали, это проект по, и до сих пор делаем, это обучение ребят с инвалидностью цифровым навыкам и дальнейшее трудоустройство. Потому что это ребята, которые обучаются и могут из дома работать. То есть, ну, нужно создавать, просто немножко помогать и делать эти усилия. У нас есть Татьяна Миронюк, национальная волонтерская сеть. Это вот целая сеть, которая по Казахстану работает. У них больше 30 организаций в их сети. Это волонтеры, готовые в любой момент пойти в любую ситуацию и помогать. Причем они это делают и рутинно, и во время ЧС. У нас есть такие организации. Мы работаем «Мама Про», это вот мамы, у которых детей с инвалидностью. Женщины, которые пережили очень много тяжелого в своей жизни, они организовали сами фонд. Причем этот фонд в 6 городах Казахстана работает. Они помогают другим женщинам, помогают себе. Это у них уже целая такая корпорация возникла. Они сейчас и папам помогают, и сиблингам помогают. Вот, поэтому я могу о каждой говорить организации очень много. И главное о людях, потому что это вот Захира, я сказала, Зарина есть у нас, кровать. «Караван знаний», который как раз педагогическая программа, да, Бимбаева, Айжана Альжанова. Ксения у нас есть, Вайла Фаундейшн тоже, которая с помощью вот с Ксенией мы предоставляем медицинское оборудование больницам. Причем это такое очень современное оборудование для различных операций серьезных. Так что вот.
4: В это же время сколько выросло в Казахстане благотворительных фондов? И крупных, и средних, и небольших. И это, наверное, тоже возможно, что они обращаются к другим фондам? Тоже,
5: конечно, да. Они обращаются к другим организациям, другим фондам. И сейчас появляются казахстанские компании, которые поддерживают инициативы.
4: И банки,
5: и фонды.
4: И крупные фонды, и корпорации.
5: Да. Если вот 10-15 лет назад это были в основном иностранные компании, то сейчас это и национальные, что очень радует.
4: Да, да. Я вот уже много лет член попечительского совета фонда Булата Утимуратова. И так гигантская какая-то деятельность. Даже все не опишешь, но действительно и большие суммы, и масштаб, скажем, он растет, становится уже таким. Большой международный фонд, потому что... Вот Рыбакина недавно, или Винокур, или команда Астана. Это в спорте то, что заметно, да. А сколько культурных, Батыра Шукенова.
5: Ботанический сад.
4: Ботанический сад, да. И много. А сколько вот, и когда паводки, сколько домов строят, сколько акиматы, или просто государство говорит, так, 500 квартир здесь, 500 там. То есть это активно действующий благотворительный фонд.
5: И вот часть этого движения тоже.
4: Да. Лейла, это потрясающе. Я очень благодарна Смитсоновскому институту за то, что есть повод с вами поговорить. То есть я с вами встречаюсь, на самом деле, не чтобы разговаривать о проектах, а прежде всего познакомить наших радиослушателей с такой просто потрясающей, чудесной личностью, как Лейла Айтмуханова. Вы, на самом деле, для меня образец того, как... казахская девушка в 90-е годы, сейчас такая милая женщина, красивая, умная, грамотная, взаимодействующая с крупнейшей корпорацией американской, и вообще с миром, помогающая стране развивать те самые активности, которые абсолютно необходимы для жизни, для творчества, для культуры. Просто посмотреть на вас, послушать вас. Конечно, я уверена, что вы будете все это интересное рассказывать. Да. Я думаю, что наша программа уже подходит к концу, и тогда вы... Просто в конце я всегда хочу, чтобы вот через эти микрофоны мы обратились к тем, кто нас слушает. Программа в 7 часов вечера идет. Обычно люди, ну, как мне кажется, в пробке могут остановиться и слушать. Что они там такое говорят? Что-то про культуру, да?
5: Про людей, про культуру, людей, да, про идеи. Да. Спасибо вам большое за ваше приглашение, за теплоту, что всегда очень радостно вас встречать и общаться, и всегда узнавать что-то новое. Надеюсь, что у нас еще будет множество проектов совместных.
4: Почему нет? Да. Да. А радиослушателям что скажете?
5: Ну, и вы знаете, у меня, наверное, есть такое, я бы не сказала это кредо, но то, что мною движет, это, наверное, поиск вот интересных людей, поиск красоты. И мне кажется, что я безумно счастливый человек, потому что у меня получается найти и то, и другое. И вот если мы все это будем искать, а его очень много, вот и красоты, и хороших, интересных людей, зажженных в жизни, вот тогда жизнь будет гораздо интереснее.
4: Спасибо большое, Лейла. Я всегда, когда прошу гостей сказать что-то, людям немножко сложно, потому что что-то общее не хочется говорить, но обычно что-то общее желается. А вы как-то особенно высказались. И я прямо, если бы вы видели, как я изо всех сил машу головой. Я согласна с Лейлой. Большое спасибо, Лейла. Вам больших успехов на благо Казахстана.
5: Спасибо большое, Женя.
4: На благо мира. На благо красивых людей, на удачный поиск красоты и интересных людей.
5: Спасибо. Спасибо.

0: было так красиво.
1: Это будет площадка для тех ребят, кто талантливый. Да,
0: получается.
2: Культурная мозаика с Женией Аубакировой.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на Радио Классик.

Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениева Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.